музичили грат. Помимо лев да се догая, за забаво живление е висело на нитки. Кой солнце фанте ушке по ритки. Вруче деклета, хладни напитки. Посем на концу со жеби плитки. Скупе все те незадане. Ти лес помин ще остане.